Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: звуках, о людях, о звездах на небе и на земле. 60 секунд сочного шоу-биза на Радио Сок. Сочная музыка. Музыка.
1: Всем привет! Вы на Радио Сок, и с вами Эльвира Афанасьева. Задумывались ли вы, что музыкальный ритм способен преодолеть границы Земли и звучать во Вселенной? Рассказываю. В конце 70-х НАСА отправила в космос аппараты Voyager с золотой пластинкой на борту. Среди шедевров Баха, Моцарта был взрывной хит Чака Берри «Джонни Би Гуд». Когда комиссия выбирала треки, эксперты шутили: если инопланетяне найдут пластинку, их первым посланием нам будет: пришлите еще и Чака Берри. Это единственный случай в истории, когда гитарный ритм стал официальным паспортом Земли в галактическом путешествии. Слушайте Радио Сок, задавайте ритм своим мыслям. И помните, ваш плейлист сегодня – это, возможно, послание для целой Вселенной завтра.
0: Радио Сок.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.

Я ямчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где

24 часа в сутки только сочный музыкальный информационный продукт. На радио СОК. Сочная музыка. Сочное радио.